0: Paki, paki, mirom Gospodu pomolim se.
1: Gospodi pomiluj.
0: Zastupi, spasi, pomiluj i sohrani nas, Bože, Tvojeju blagodatiju. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко милостив и человеколюбец Бог, если и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу,

Paki, paki, mirom Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Ты бо еси Царь мира и спас душ наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому.

Ангелов Творец и Господь сил, предуведивый благое произволение Твое, святая мироносице, от града Магдалы избратья, освободив от дьявольские сети, Ты же посих верная служительница Господеви явилася еси, ревнующе прославление Его житьем и служением. Мы же чудящися таковому Тебе Божию смотрению,

Видишь ты, святая Мария, себе от седьми лютых бесов избавлена, всем сердцем победителю ада, Христу Богу прилепися, вся люди научающая.

Разум человеческий недоумевает, помышляя, и с каковыя беды на высоту ангелоподобного жития благодатью Христовою восшла еси, достохвальная Мария Магдалино, тем же и мы, добрую тебя предстательницу и муще, молимся тебе.

Божественные благодати, купно же и своим благим произволением, беспечально оставила еси дом отца Твоего, яко же древле Авраам, и радостно последовала еси Христу Богу, тем же молим Тя, ученице Христу, славная Мария, молитвами Твоими и наше сердца просвети.

Ему же благодарованную ти премудрость и силу, мужески отвергла еси Мария Магдалина, сего мира красная, яко ученица добрая, премноги милосердием обнивщавшему, заны слову истинно послужила еси.

Буря бесовские ярости, превеликою силою устремися на храм души Твоя, Святая Мария, но того поколебати до конца невозможе, обрела бы еси спасение на твердем веры Христовой камени. На нем же Ты, мудрая жено, недвижимо стоящи,

Слышавши Богомудрая Мария, ко в последовании Христу обрела еси истинное веселье сердца, правду, мир и радость о Дусе Святе, тщимся и мы явитися в лице причастних сего Царствия Божия, Тебе же, яко причастнице того сущей, и путь нам к нему покажет.

Боготечная звезда, спутствующий Христу, славная Мария, посреди мироносиц явилася еси, с ними же ныне непрестанно предстоящи Святей Троице, и нас молитвами Твоими к священному тех лику совокупи, путь темный житья нашего светом Твоим озаряющий.

Видишь ты, святая Мария, Христа Бога на кресте висяща, дивное мужество показала еси. Мнози бот ученик учителя своего ставиша, ты же непрестанными божественными ученьми того, душу и мысль разжегши, немощь естества женского превозмогла еси, и тако причастилася еси, спасительней Христовой страсти, сего ради мы, сицевое твое добрственное мужество.

Благодатью Твоей немощная врачуеши, и некрепкие сосуды тверды соделываеши Христе Цару, мироносице Божены у креста Твоего мужески предстоят, и благодать крестную всем небоязненно возвещают, лице же мудрых жен, ликом ангельским уподобитесь отщащася,

взыскующе озарытися светом истинного Богоразумия, егда Бога на кресте висяща видела еси, глаголала еси, слезящи дивная Мария, како жизнь смерть вольную ныне приемлет, мы же славное просвещение Твое благодатью Святого Духа ведущее.

и правдолюбивому Никодиму, последующи ко гробу Спасову со иными святыми женами текла еси, ово плачущую неутешно, Матерь Его пренепорочную, ей же душу лютое оружие

Тебе погребение, всем жизнь подающего жизнодавца, того любовью уязвляема, еще сущей тьме ко гробу Его принесла еси миро, и слезния пролила еси ароматы, тем же и пребываешь и ныне во благовонных райоселениях со ангельскими ликами.

Тебе бысть, Иисус, святая Мария, того ради, видевши камень взят от гроба, сего же не обретши, рыдающе текла еси, к живому вере камени Симону и другому его же любляше Иисус ученику, болезненно глаголюще има, взяша Господа от гроба и не вем, где положиша его, ныне же ты, свободившися от скорби, то я, со Христом вечно радуешься на небеси, мы же на земли, в таковую радость молитвами твоими в нити.

Всякче на ангельский удивися великой тайне славного воскресения Твоего Христе Цару, адже претрепетен бысть, видев, яко снисшел еси в преисподние земли и сокрушил еси верей вечные, содержащие свят.

Языки не давляют достойно изрешти великую скорбь Твою, славная Мария, егда стояла еси вне гроба плачущи, кто бы возможет решти болезнь души Твоя, егда не обрела еси во гробе паче жизни своя возлюбленного Ти Господа, прискорбное сердце Твое невозможе внимати утешению ангелов светлых, сицевую скорбь Твою с умилением воспоминающе.

Спасти хотя мир, аще его гроб, снисшел еси, бессмертне, но адово разрушил еси силу, и воскресл еси, яко победитель Христе Боже, женам мироносицам вещавый радуйтеся, с ними же и мы, ныне песнь радости приносим.

Стены каменные твердее бысть любы Твоя, к возлюбившему Тя Христу. Мироносице славная Магдалину Мария, тем же едина видела еси прежде и нех живота нашего из гроба восставша, вертограда рожетого не пщевала еси быть и его пияла еси тому, забывши естества немощь. Аще ты еси взял его, повешь мне, где еси положил его, и аз возьму его. Но сладостный того глаз показать и учителя, нас же глашать и научить.

Же слово довлеет воспеть по достоянию божественную радость воскресения Христова, юже со иными женами, славная Мария, апостолом возвести всей нареченный и святый день, праздников праздник и торжество из торжеств, тем же пред величием неизреченных щедрот Твоих, Христе Цару, на нас бывших, преклоняющихся со смирением,

Светозарная звезда греховному миру явилась еси Магдалину Марии, егда по славнем спасове вознесении, грады и веси приходящие слово Евангелия всюду, возвещающи, многие подклонила еси под благое иго Христово, достигши же даже до древнего Рима, мужески ти верю кесть.

Лукаво Боже Пилата и безбожного архиерея обличила еси, да по беззаконным делам своим достойное примут, таковому подвигу апостольства Твоего

Благодать от Бога изобильно исполненная, множество душ ко Христу привела еси, славная Мария, посем же пришла еси во Ефес, иде же апостольски любовью со апостолом любви, спасению человек послуживши, блаженным успением ко Господу.

Pojuszcze Twoje dostochwalne życie na ziemi i sławu, ja że na niebiesi radosno sławim, pojem i wieliczajem, dziwnego bo świętych swoich Cera Niebiesnego, za nie nie tokmo sama Ty, Świętaja Maryje, Tego благодатью, вселенних праведных ныне ликуеши, но и нас веселиши на земли, оставивши нам многоценное миро мощей Твоих, я же мудрый лев, царь из Ефеса в Константинград принести повеле, Ты я и мы, яко источающая благодать неоскудную всем любовью притекающим, верою и любовью мысленно лобызающе, умильно воспевающим,

Носице славная Магдалина Мария, нынешнее наше моление приемши, от всяких нас бед и скорбей душевных и телесных, и от враг видимых и невидимых на нас находящих, избави и к Царствию Небесному ходатайством Твоим.

Ангелов Творец и Господь сил, предуведив и благое произволение Твое, святая мироносице от града Магдалы из братья, свободив от дьявольские сети, Ты же посих верная служительница Господеви явилася еси, ревнующе о прославлении Его житьем и служением. Мы же, чудящися таковому о Тебе Божью смотрению, во умилении сердец,

Otcu i Synu i Świętemu Duchu, nyní i prysno i vo veky vekov. Всякое дыхание да хвалит Господа. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы.

Panie, всех концев земли, сущих в море далече, и милостив, милостив буди, владыка грехов наших, и помилуй не, милостиво и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем.

святая мироносице и всехвальная равноапостольная Христова ученице, Магдалино Марие, к Тебе, яко верней и мощней о нас к Богу ходатайце, грешни и недостойни ныне усердно прибегаем, и в сокрушении сердец наших молимся. Ты в житии своем страшные козни бесовской испытала еси, но благодатью Христовою явно тех свободилася еси, и нас молитвами Твоими.

тайными помышлениями сердец наших верно послужим единому святому Владыце Богу, якоже тому обещалися и смы, Ты паче всех благ земных, сладчайшего Господа Иисуса возлюбила еси, и тому через все житие добре последовала еси, божественными учения Его и благодати не токмо свою душу питающи, но и множество людей, от тьмы языческие, яко Христа чудному свету приводящи, то ведуще просим Тя, и спроси нам у Христа Бога благодать, просвещающую и освящающую, да ею осеняем и преуспеваем в вере и благочестии, в подвизях любви и самоотвержения, да неленосно тщимся служить и ближним в их нуждах духовных и телесных, памятующе образ Твоего человеколюбия. Ты, святая Мария, бодренно благодатью Божию протекла еси житие на земли и мирно отшла еси в обители небесные. Моли Христа Спаса да молитвами Твоими сподобит нас непреткновенно совершите странствие наше, всею доли плача, и в мире и покаянии скончати живот наш, да тако и в святости на земли поживше, вечные блаженные жизни на небеси сподобимся, и тако с Тобою и всеми святыми вкупе выну восхвалим,

Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистые Своя Матери, святых славных и всехвальных апостол, преподобных и богоносных Отец наших, святые равноапостольные Марии Магдалины, и я же память светло празднуем, святых праведных Бог Отец, як и мои Анны и всех святых, помилует и спасет.

0: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
1: Молитва ми святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей, и вся исполняй, сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселися вны, и очисти над всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сию Ти молитву, яко водится грешней, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на низило, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавен от враг наших, Ты бо еси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие, веры, отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотворив сей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного моего же Бога, угожду пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борожья мне враги плотские и бесплотные, и избави мне, Господи, от помышлений суетных, осквернеющих мне и похоти и лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанино не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохранение мерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освятились и Твои ученики, и дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мне грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных дней, яко человек, паче же и не яко человек, но яко резкота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от наглядства и уныния, аще именем Твоим клякся, или похолих и в помышлении моем, или кого укорых, или оклевет клеветах, о гневу моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийти ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящими на молитве ум мой, о указе мира сего подвижеся». Или разрешение по мыслях, или обедохся, или обихся, или без ума смеяхся, или лукавые по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба счисленное согрешение, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо все и больше сих садеях, помилуй мя творче мою владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти, и прости. Семья, как плохий человек любец, да с миром лягусной, почию будный, грешный и окаянный аз, и поклонился, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти восстан, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеку любче Господи, яко ленящая семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюись, и наконец мимошедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела блага, восстай падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших всей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно на несному снуть сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть. И посли ми ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего принесу ти благодарственной мольбы. И, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй ми восставшу совестьем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал ей и нам грешным заступление, и прийми сию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твоей человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих радио, Богу и душу мою соблюди. Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси, препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив от дни сьем словом, делом и помышлением, яко плохий человеколюбец, прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя, посли покрывающе и соблюдающе ми от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесьем нашим, и Тей славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страсти, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее обетованных нет по тем богих Твоих, яко благослови неси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения моего душа и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просите мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших. Ты же, яко Бог, щедрый помилуй меня, видя не мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец Боги. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей пожить и начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей. Господи, небеси и земли, помяни мне грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем, аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне милость благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей и помышлений творить во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь, яко творишь, и яко же Ты волишь, и да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен есть и во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостолов, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и Господи мой, творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубно змея, зияюще пожреть имя и сести в ад живо, и Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь обукися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе причисти Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царить, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся.

вмешайтесь, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мне спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочие Божии об их повелении Сына Твоего, Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благого Царя, Благая Мати, Пречистая, Благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние Благая, да прочие время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу, Богородица Дева, едина чистая, Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, якода достойно мя покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужшая державу непобедимую, от всяких нас бедствоводи да зовем ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления. На Тебя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сих гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюсь я, и муки бесконечные, злое же твора не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем бо, Господи, яко недостойнее с человеколюбия Твоего, но достойнее с яко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасеши, ничтоже верие, и аще чисто помилуешь, и ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагольней благости и милосердию, и якоже хочешь устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь и Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчного своим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину росшую нам Боговопощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий крести Господень, прогоняя беси силой над Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со Святою Госпожею, Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ноще, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, Боготворящим, Богосотвори братьям и сродникам нашим,

даруй, яже ко спасению прошение и жизни вечную, в немощных суще посети истине даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставление даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистия Владычицы нашей Богородицы, и присно Девы Марии и всех Твоих святых, яко богословен есть и во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеял во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными вкупе и телесными, ими же те Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тощую, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тебя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же и склоклах пред Тобою, яко благий человеколюбец, достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Богослова росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистия Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых, спаси меня грешных.